0: 你太好人
1: 了。大家好，我是来自俄罗斯，我叫 Andrei， 中国名字叫杜勇。
2: 我叫 Max， 中国名字叫杜伟龙。
3: 我叫 Tatiana， 中国名字杜美云。
1: 我们来了已经14年了。вкусно, да. Вот, конечно, что джунгла, именно гуаем джунгла, гуаем у меня да ши синь, хава. Джей, ты чё, луй ка джему, и си чё гуай синь, сян бу сян чё?
2: Сян.
1: Шамо си чё, сян ян джю ися?
2: Сун кун.
4: Сун кун.
1: Зан джу дай бэй фан?
2: Да.
1: Ты ингай ян джю бе да?
2: Нан фан да ба?
1: Нан фан да. Кун чё?有孙悟空，那我们去昆曲发源地，好不好？
2: 行。